в Москву, ах, то элэнит лэнсин, эзэл мауинут танзин, эзэл мауинут танзин, эх, магатки юба, тайз музыка туба, эзэл мауинут танзин.